0: ᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱯᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱸᱜ ᱟᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱵᱤᱱ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱞᱟ ᱵᱤᱲᱟᱹᱣ ᱧᱚᱜ ᱟᱵᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟ
0: ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱫᱟᱜ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱚᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱠᱟᱵᱼᱟ ᱧᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱤᱱ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱩᱞᱟᱹ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱠᱷᱩᱪᱨᱟᱹ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱵᱤᱱ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ ᱛᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ
0: ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱨ ᱠᱚᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱴᱵᱷᱟᱹᱨᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱚᱦᱚᱨᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱨ ᱦᱟᱴ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱤᱫᱤ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱩᱞᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱯᱮ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱞᱳ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱯᱮ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ ᱥᱮ ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱮ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ
0: ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱞ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱛᱚᱞ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱮ ᱫᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ
0: ᱢᱤᱫ ᱛᱚᱞ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱫᱚ 5 ᱴᱟᱠᱟ ᱞᱮ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱮᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱛᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ 5 ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱮᱜᱼᱟ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱯᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ
0: ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱠᱚᱢ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱵᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱞᱤᱧ
1: ᱮᱢᱟ
0: ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱨᱮ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱵᱤᱱ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱤᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱵᱤᱱ
0: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱞᱤᱧ ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱲᱟ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱯᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱪᱟᱥᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ
0: ᱦᱮᱸ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱚᱲ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱥᱮᱫ ᱵᱤᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩᱭᱮᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱩᱪ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱵᱤᱱ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱴᱟᱠᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱜᱼᱟ
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱮᱱ ᱠᱚᱯᱤ ᱠᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱞᱤᱧ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱩᱛᱩ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱩᱪ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ
0: ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱵᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱦᱮᱸ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱤᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱮᱝᱠ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱧᱚᱜ
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮᱞᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱪᱚᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱨᱮᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱚᱠᱚᱴ ᱥᱚᱠᱚᱴ ᱡᱚᱜ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱥᱯᱟᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱮᱝᱠ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱵᱮᱝᱠ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱵᱤᱱ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱠᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱞᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱧᱚᱜ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱤᱱ ᱠᱷᱟᱴᱟᱜ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱵᱷ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱝ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱨᱮᱱ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱛᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱨᱩᱯ ᱥᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱵᱤᱱᱟ
0: ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱤᱧ ᱟᱨᱫᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱢᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱩᱛᱩ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱫᱟᱢ ᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱧᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱜᱮᱵᱚ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱥ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱩᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱡᱟ ᱟᱵᱚ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱟᱡᱟ ᱵᱚ ᱡᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚ ᱛᱟᱡᱟ ᱛᱟᱡᱟ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱟᱨᱫᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱟᱥ ᱧᱚᱜᱟᱵᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ
1: ᱛᱚ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱜᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱵᱚᱱ ᱥᱩᱫᱷᱟᱹᱨ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱡᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱚᱢ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱟᱥᱯᱟᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱡᱚᱝ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱹᱱᱤ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱟᱞᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱹᱱᱤ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱤᱱ ᱮᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱢᱩᱞᱟᱹ ᱪᱟᱥ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱢᱟᱨᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱱ ᱞᱚᱠᱥᱢᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱛᱤᱠᱤᱱ